Французский электронщик Жан-Мишель Жар с музыкальным приветом из далекого 1981 года. Это один из самых динамичных треков ранней электроники. Далее сбавим темп, но, разумеется, не хитовость. В этом нам помогут участники группы Стаса Намина. Они как минимум на подходе на RFM. Ожидаем столицы 3 часа 20 минут.

0: Money, они же деньги, как говорится, не главное. Главное их количество, вообще, наверное, их наличие. Видел историю с просьбой, что срочно нужны деньги. Деньги на ветер, но у того, у кого их просят, есть деньги только курам на спине. Такая, что ли, юмореск. Ладно, музыкально не скучно, продолжаем с вами двигаться вперед. А впереди на Retro FM, Тодд Кутуньо и комбинация. В столице 3 часа 35 минут.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Сегодня, может, и не весь world, весь мир, но некоторые местности, территории, дома, квартиры вполне могут отметить день нелюбимого дивана. 17 августа официально такой дивный, нет, точнее, диванный праздник. Держу в курсе. Но музыкально прям по курсу на Retro FM Каома и песня министра-администратора Андрея Миронова. В столице 3 часа практически 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

далеком 83-м году Art Company познакомили нас с Сюзанной. Эту песню ошибочно считают оригиналом Адриана Челентано. Нет, первым ее записали именно голландцы Art Company. В столице 4 часа, практически 19 минут. Всем доброго утра. Добро пожаловать к нам на Retro FM. Адресуем это мистеру Живаго и команде «Восток». Их самых услышим далее.

0: Пока мы учкодово, ученые пристально наблюдали за сладкоежками и пришли к выводу, что они чаще избегают риска. В экспериментах сладкоежки чаще выбирали гарантированную награду сейчас, вместо возможности получить больше, но позже. Исследователи предполагают, дело может быть в чувствительности к быстрому вознаграждению. Любители сладкого привыкли получать удовольствие здесь и сейчас. Могут переносить такой принцип и на другие ситуации. В принципе, в этом ничего такого страшного криминального нет. В столице 4 часа 35 практически минут. На Ретро-ФМ приближается Крис Ри.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.

0: Независимо от цвета глаз, строить глазки понедельнику и получить за это какие-то поблажки, ну, скорее всего, не выйдет. Поэтому так себе затея. Всем доброго утра. В целом, легкого понедельника. Ближайшие минуты, которые мы услышим Стинга и Блонди на Ретро FM. В столице 4 часа практически 49 минут.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Что точно Forever навсегда останется в книге рекордов Гиннесса. Это никому никак не переписать. Это то, что Бонни Тайлер, первая певица из Британии, чей сингл, гадайте, с одной попытки, какой, поднялся на вершину американского чарта и немало недель наводил в нем шоу. Был дел, как говорится, в столице уже 20 минут 6-го. Ретро FM, это блестящий Техас на ближайший.

0: Стоп! Без паники, это всего лишь очередной понедельник, ничего страшного. Но пугать сейчас в целом может тот факт, что всего пара недель лета остается в нашем распоряжении. Как же быстро, конечно, летит время. Точное столичное 5 часов 35 минут на Ретро-ФМ. Скоро услышим Пупо Игоря Корнелюка.
1: Реклама. Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки Retro-FM.
3: 15+.
4: Телефон рекламной службы Retro-FM 554 20.

0: Когда-то давно, но все еще правда. Фотомодель Тина Казин с Народ ФМ в 97-м году ее затянула в музыку. Сейчас как-то поспокойнее, не спешит нас радовать новыми хитами, но все возможно. Сейчас же Народ ФМ, впереди Ким Уайлд и Константин Никольский. В столице 5 часов 49 минут.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Как кто-то говорил, настоящая леди должна уметь делать из ничего... три вещи уметь делать из ничего: шляпку, салат и трагедию. Да. Ну, в целом, все вместе не делаем трагедию из понедельника. Ну, есть и есть. Наступил и наступил. Всем легкого понедельника. В столице 6 часов 20 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Криса Нормана и Татьяну Овсиенко.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
14: Радио Хаб. 12+.

0: Сначала, может быть, и не увидим разницу, но через некоторое время должны ее почувствовать, уверяют специалисты. О чем речь, рассказывают. Высмотрел в новостях, что апельсиновый сок, всем соком сок, признан самым полезным напитком для человека. 500 миллилитров его в день, и за 2 месяца улучшится работа сосудов, кишечника, в целом общее настроение будет. Воу-воу-воу! Опыт, который в домашних условиях очень даже могу повторить. В столице 6 часов 34 минуты на ретро-ФМ. Майк and Mechanics скоро будут склонять к нас к еще одной чашечке кофе.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
8: Баста. Город Казань, улица Родина, 1, телефон 204-44-20.
10: Реклама «Нефеда», ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры», подробности на fresh.ru в салонах, 16+.
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент?
11: Какой кирпич?
12: Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
15: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
16: 0+. Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

Как только, так сразу обязательно встретимся. А сейчас кому-то пора прощаться, пора уступать место летней смене Юрию Гурьянову. Уже через 11 минут, сразу после Queen и Арабесок, будет больше лета, будет, что ли, больше летних приятностей. Проверяйте это лично. Ну, а я побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Что, опять понедельник, что ли? Да что ж такое-то? Ну ладно, ладно, 7 утра в Москве, нормально все. Главное, я считаю, то, что Вадим Ривман подоспел вовремя с новостями. Сейчас будет обо всем рассказывать.
1: Правда? Обязательно расскажу, да, Юра. Доброе утро, всем привет. Итак, с 1 марта следующего года в России появится возможность направлять водителей на внеочередное медицинское освидетельствование. Это станет возможным, если при прохождении диспансеризации, планового медицинского осмотра или в ходе любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем. После получения такого направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право на управление транспортным средством сохраняется до получения результатов освидетельствования. Возвращение западного бизнеса на российский рынок возможно только на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Среди возможных форм сотрудничества он выделил создание совместных предприятий с передачей технологий. Он подчеркнул, что прежняя модель, когда зарубежные компании занимались в России в основном отверточной сборкой, больше не подходит. В Совете Федерации предложили изучить причины, по которым абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузы. Сенатор Игорь Мурок отметил, что в этом году некоторые университеты, в том числе и крупные столичные вузы, отдали большинство бюджетных мест олимпиадникам. Для тех, кто поступал только по результатам ЕГЭ, осталось совсем мало мест или же они полностью закончились. Для решения проблемы сенатор предложил дать вузам больше свободы в распределении бюджетных мест среди разных категорий, но с учетом все-таки рекомендаций Министерства науки и высшего образования, а также потребностей экономики в кадрах по определенным направлениям. Ну и последнее. В Бельгии строители ремонтировали подвал пивоварни и нашли там сундук с золотыми слитками на сумму почти 9 миллионов евро. Рабочие немедленно сообщили о находке заказчику, а это благотворительная организация, а также вызвали полицию, после чего клад был перевезен в хранилище правительства Бельгии. Сейчас полиция выясняет происхождение сокровищ. Пока неизвестно, как они оказались в здании. На многих слитках стоит клеймо середины прошлого века. Ну что, Юра, может быть, нам тоже ремонтом заняться внеочередным? Что-нибудь обнаружим?
0: Знаешь, желание обострилось сразу. Меня вот удивляет, как они так быстро подсчитали, что 9 миллионов рабочие какие-то прям молодцы.
1: Да, да, считают отлично. Может быть, ремонтируют неплохо. А у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 54 копейки. Евро 97,51. А далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго. Доброе утро.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: одной стороны, конечно, очень удобно, когда тебе вот так вот подсказывают, что нужно делать. Ну, в смысле, в данном случае, любить. Но, с другой стороны, как будто бы и выбора никакого не остается. Хотя, не знаю, это как посмотреть. Это как, знаете, тоже все мы бессильны перед понедельником, но на самом деле, может быть, не так все и грустно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сейчас, правда, какой-то я грустный голос сделал. Нет, все нормально. Давайте бодримся. 17 августа, понедельник, сейчас разберемся. День будет наполнен легкостью, оптимизмом и желанием общаться, а интеллектуальная и творческая энергия будет бить ключом сегодня. Овны, в личных отношениях возможны трения, желания будут вступать в противоречие с обязательствами или ожиданиями. Тельцы, используйте свое хорошее настроение, чтобы продвинуться в рутинных делах. Близнецы, сегодня у вас может появиться то, что будет вас радовать и при этом принесет очевидную пользу. Раки, позвольте себе наслаждаться простыми вещами и не требовать продуктивности. Львы, сегодня слова будут весить больше обычного, можно легко

0: убеждать и вдохновлять других. Девы, в финансовых делах вы склонны к излишнему оптимизму, поэтому тщательно проверяйте свои идеи. Весы, если вы подкрепите свои намерения реальными делами, вас будут воспринимать еще более серьезно. Скорпионы, не стоит быть слишком уверенными в чем-то одном. Возможно, надо взглянуть и с другой стороны. Стрельцы, у вас хорошее время для переговоров, творчества и обучения, особенно в компаниях единомышленников. Козероги, постарайтесь добавить немного легкости и юмора. Это позволит вам не создать конфликты там, где его можно избежать. Водолеи, проведите время в приятной, но не слишком интенсивной деятельности. Помните про свои интересы. И рыбы, у вас сегодня хороший день для того, чтобы освободиться от того, что вас тяготит. Будь то вещи или идеи.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, окно открыто, может быть, у кого-то форточка, не знаю, щелочка. У всех свои запросы на этот счет, друзья. Мы к вам, знаете, в любую, это самое, отверстие, или как говорят, как прилично сказать, не скажешь же дырочка, нет. В общем, в любом случае мы к вам пролезем. Доберемся до вас. Вот, и вы от нас постарайтесь, пожалуйста, не убегать, потому что у нас музыка классная. Уже впереди группа «Секрет», «Ингрид» и много чего классного прозвучит еще здесь, на Red FM, в летней смене. Побуду главным какое-то время. Ну, до 11 по Москве, это точно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро. Просыпаемся.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
12: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-76-850-0. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
1: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро-ФМ.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Не, погодите, погодите. Привет. Не выходите. Нам еще долго ехать вместе.
0: Привет.
1: Понедельник, продолжается 17 августа. На календаре ретро-ФМ музыка вернется. Ну, а сейчас кое-что важное. И, конечно, кое-кто важный. Это Вадим Ривман. У него есть новости.
2: Обязательно Вадим. Есть. Обязательно рассказываю. Доброе утро всем. Это грядущий 22-й пакет европейских санкций в отношении России станет самым масштабным, начиная с 22-го года. Об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, после принятия очередного пакета санкций число подсанкционных российских лиц и организаций увеличится сразу на треть. Само санкционное давление планируется начать уже этой осенью. Напомню, 23 июля Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. Дональд Трамп проведет сегодня совещание с разведкой на фоне ситуации с Ираном. Встреча пройдет в закрытом для журналистов формате. Иран и Штаты на этой неделе обменялись новой порцией хлестких заявлений, касающихся потенциального перемирия и судьбы стратегически важного Ормузского пролива. Дональд Трамп в который раз сообщил, что конфликт в Персидском заливе завершен безоговорочным триумфом Америки, а Ормуз якобы находится под полным контролем американских военных. Иран, конечно, все это опроверг. Пепловый выброс на высоту до 7 километров зафиксирован на вулкане Ключевая Сопка. Как сообщается, высота выброса пепла составила 7 километров. Шлейф пепла протянулся на 10 километров на северо-восток от Камчатского вулкана. Извержение продолжается стремительно. Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на чемпионате Европы в Париже. Наши спортсмены завоевали золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты 28 секунд. Второе место у сборной Италии, команда Франции стала третьей. Напомню, чемпионат Европы стартовал 31 июля, турнир прошел в Париже. Каждый шестой работающий россиянин почувствовал конкуренцию со стороны искусственного интеллекта, при этом 40% респондентов заявили, что новые технологии, наоборот, облегчили им работу, а об этом свидетельствуют результаты опроса, на который ссылается газета.ру. Наиболее уязвимыми перед развитием искусственного интеллекта россияне считают маркетинг и рекламу. Далее следуют музыка, кино, изобразительное искусство, информационные технологии, а также экономика и финансы, гуманитарные специальности и юриспруденция. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Donna Summer в летней смене на Ретро FM. I feel love. Я, кстати, тоже сижу здесь в уютном кресле на Ретро FM в студии и чувствую любовь, что ли, видимо, не знаю. Сейчас, подождите. А, нет, там просто ногу отсидел. Ничего, нормально, все. Сейчас есть время все исправить. Здесь до 11 часов. Буду вам песни классные ставить. Вот из ближайшего. Группа «Мираж», также «Скэтмен Джон» и «Майкл Джексон» не за горами. Да много чего еще, на самом деле, красиво прозвучит в летней смене на Retro FM сегодня, в понедельник.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
6: За 4 моря. За 4 солнца.
4: Ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: господи. Сеанс скороговорения на ретро-ФМ в летней смене продолжается. Я тоже сейчас за эфиром честно разминался скороговорками. Над этим вот намели мы, налимали, не уловили, меняли ли вы мне. Ну, все, я сбился. И как и за эфиром тоже. 17 раз примерно пытался, но нет, не получается. Ну, по идее, ведущий должен же как-то четко в эфире и понятно говорить. Ну ладно, ну в другой раз, ну как-нибудь. А вы как, кстати, разминаете себе с утра, ну в том числе язык, дикцию, например? Или как бы, вы знаете, мне нравится оставлять все как есть на самом деле. Ну чтобы оно само, чтобы постепенно, чтобы ничего не тревожить, все просыпалось, просыпались все нужные части тела и сознания. Вот уверен, что все у нас с вами получится, особенно когда рядом такая классная музыка. Совсем скоро в летней смене новости, гороскопы и много чего еще хорошего тоже прозвучит.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
17: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Ретро.

0: Сколько? Что, 8 уже? 8 утра в Москве, правда. Вадим Ривман тоже рассказывает только правду. Снова пришел. Вадим, доброе утро.
1: Доброе утро. 8, значит, рассказываю уже. Итак, в России завершилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию списков партий и кандидатов по одномандатным округам. Процедуры длились с 6 июля по 16 августа. ЦИК утвердил списки 11 партий с более чем 3000 кандидатов по одномандатным округам. В выборах участвуют партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Родина», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Зеленые» и «Партия прямой демократии». На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии. Сегодня утром Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Над вершиной наблюдается свечение, а в кратере продолжается фонтанирование лавы. Ключевской высотой почти 5000 метров над уровнем моря считается одним из самых активных вулканов мира. Он расположен примерно в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Уровень Амура у Хабаровска за прошедшие сутки снизился на 2 сантиметра и составил 505 сантиметров. Об этом сообщает Краевое управление МЧС. Вода постепенно отступает, но остается на островных территориях и на дачных участках. В зоне подтопления находятся 371 участок на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. 10 августа, напомню, правительство региона сообщило, что уровень Амура в Хабаровске превысил опасную отметку и продолжает расти, поэтому в регионе был введен режим повышенной готовности. В России подсчитали расходы на сборы ребенка в школу. На сборы мальчика придется в среднем потратить около 17 тысяч рублей, девочки 19 тысяч, а об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей, набор одежды для мальчиков обойдется в 13 тысяч рублей, для девочки в 15 тысяч. Ну и последней обладательницей титула «Мисс Россия» этого года стала Марина Куклачева. Корону победительницы передала обладательница титула «Мисс Россия» прошлого года Екатерина Семенова. Марина Куклачева – актриса, режиссер и хореограф театра кошек Куклачева. В прошлом году она завоевала титул «Мисс Москва». Финал конкурса «Мисс Россия» прошел в Москве. Его главной темой стала «Женщина-галактика». Ну что, Юра, мы в первую очередь поздравляем, наверное, да, Марину Куклачеву с
0: победой. Как же она молодец, конечно, поздравляем.
1: Как ты думаешь, чем занимается хореограф в театре кошек?
0: Хороший вопрос. Дорогие кошки, спина прямая, макушкой тянемся вверх, слушаем музыку, а не соседа. Улыбаемся, не сутулимся.
1: Хотелось бы с Мариной поговорить на эту тему.
0: Ну, в целом.
1: Да. Ну, а пока о курсах валют. На сегодня доллар 84.54, евро 97.51. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: на свете. Ну а как если все отдашь, то самому ничего не останется? Нет уж, извините. Евгений Белоусов, девчонка, девчоночка. 8 часов и 12 минут, московское время. Готов, кстати, поделиться кое-чем вот этим.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: С радостью это делаю. 17 августа, понедельник. День будет наполнен легкостью, оптимизмом и желанием общаться. А интеллектуальная и творческая энергия будет бить ключом. Овны. В личных отношениях возможны трения. Желания будут вступать в противоречие с обязательствами или ожиданиями. Тельцы. Используйте свое хорошее настроение, чтобы продвинуться в рутинных делах. Близнецы. Сегодня у вас может появиться то, что будет вас радовать и при этом принесет очевидную пользу. Раки. Позвольте себе наслаждаться простыми вещами и не требовать продуктивности. Львы. Сегодня слова будут весить больше обычного. Можно легко убеждать и вдохновлять. Девы. В финансовых делах вы склонны к излишнему оптимизму, поэтому тщательно проверяйте свои идеи. Весы. Если вы подкрепите свои намерения реальными делами, вас будут воспринимать еще более серьезно. Скорпионы. Не стоит быть слишком уверенными в чем-то одном. Возможно, надо взглянуть и с другой стороны. Стрельцы, у вас хорошее время для переговоров, творчества и обучения, особенно в компаниях единомышленников. Козероги, постарайтесь добавить немного легкости и юмора. Это позволит вам не создать конфликт там, где его можно избежать. Водолеи, проведите время в приятной, но не слишком интенсивной деятельности. Помните про свои интересы. Рыбы, а у вас хороший день для того, чтобы освободиться от того, что вас тяготит, будь то вещи или идеи.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Дорогие друзья, кстати, скажите, пожалуйста, а вот где вы сейчас находитесь? Не-не, я понимаю, что это не мое дело, чего вы сразу-то? Это я к тому, что не важна локация ваша. Ретро-ФМ можно слушать где угодно, друзья. Причем теперь еще удобнее. У нас появилось наше новое мобильное приложение Ретро-ФМ, оно называется Радио Хаб. Быстрое, удобное, кнопок никаких лишних нет, музыка лучшая, естественно. Плюс еще подкасты теперь появились, первой смены, дорогие гостей и программы Ю, например. Кстати, можно скачать подкасты, и вообще даже если нет интернета, все это потом можно переслушивать. Все там же в приложении. Вот. Меня вы, конечно, не скачаете, но прямого эфира же тоже никто не отменял. Все, летняя смена продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов, и классная музыка скоро совсем вернется прямо к нам сюда, на Ретро-ФМ.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Ретро-ФМ.

0: летней смене группа Accent, Кайли. Что-то там про задние сиденья поют. И про то, чем на нем можно заняться потенциально. Ну, поспать, например, как вариант.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Во многих российских регионах супруги могут получить единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Чаще всего такую поддержку назначают к золотой свадьбе, однако размеры выплат отличаются. Например, в Москве это почти 30 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге и Новороссийске 50 тысяч. Для получения денег нужно подать заявление, при этом дополнительные условия каждый регион устанавливает самостоятельно, пишет российская газета. За последние 3 года в Татарстане снизилось число учителей, покидающих профессию или уезжающих в другие регионы. Приток молодых педагогов вырос на 23% до 987 человек, а отток молодых специалистов сократился на 20% до 177. На 88% увеличилось число учителей, вернувшихся в систему из других отраслей, до 1355 человек. Также снизился на 17% переход педагогов на непедагогическую работу, пишет Татарстан. Центр. В ряде районов действуют муниципальные выплаты. В Елабужском районе 400 тысяч рублей, в Октанышском и Кукмарском по 300 тысяч рублей, еще в 11 районах от 100 до 150 тысяч рублей. В Казани 22 августа состоится открытый пленэр на улице Островского, организованный Домом татарской книги. Присоединиться к встрече приглашают всех желающих. Ключевая тема пленэра – современная улица Островского, ее дома, дворы, архитектурные детали, прохожие, жители и повседневная жизнь. Встреча стартует в 11 часов по адресу улица Островского, 15. Для участия требуется регистрация, сообщает портал мэрии Казани. В Казани стартовала детская театральная лаборатория «Кузлек» имени Туфана Минулина. Она пройдет в формате лагеря. В течение 12 дней участников ждут мастер-классы, творческие встречи и дискуссионные площадки. Итогом станет фестиваль «Кузлек». Он состоится 25 августа в культурном центре «Чулпан», сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют. Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Напиши письмо, вот собственную своей рукой, прямо ручечкою. А, и можешь даже не отправлять. Главное, чтобы не забывалось, как оно там пишется. Вот эти письма наши теплые, аналоговые. Кстати, не по поводу писем, но по поводу книг. Тем не менее, вот несмотря на то, 21 век на календаре. Что у нас там? 26 год. Люди, между прочим, по-прежнему, ну, целых 50 из тех, кто любит читать книги, я имею в виду, вот 56% книголюбов, книгочитателей, они делают это традиционным способом, не с помощью электронных всяких устройств, а вот прямо, чтобы бумажненько, чтобы с запахом типографским вот этим, чтобы все уютненько и тепло было. Больше половины пока что. Ну, движемся дальше. Под музыку. 8 часов и 37 минут уже московское время. Просыпаемся вместе с летней сменой на Retro FM.
1: Летний день. Начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Университетской, от Тукая до Профсоюзной. Также по Тукая от Сафьян до улицы Ташаяк и по Декабристов от Гагарина до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-7700-76850. 119-021. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0 плюс.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
10: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
12: Реклама «Нежета», ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
13: Вечеринка ретро-ФМ.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
16: За четыре моря, за четыре солнца.
17: Каждый день ровно в 21:00.

0: Интересно, что песня «Let it be» группы «Beatles» вышла в начале 70-го года. Это случилось примерно за месяц до официального распада легендарной ливерпульской четверки, который произошел в апреле того же года. Но интересно, что одноименный альбом «Let it be» вышел еще позднее, то есть когда группа уже, по сути, не существовала, 8 мая 70-го года. Кстати, про группу «Beatles» я рассказывал в программе «You», которая выходит в эфир по субботам в 13 часов по Москве. Ну а все выпуски, которые были, включая и выпуск про группу Beatles, можно послушать, конечно, в подкастах на сайте RetroFM и в мобильном приложении. Это летняя смена. Продолжаем. Впереди у нас новости и гороскоп и много чего еще хорошего.
1: Летняя смена с 7 до 11 на RetroFM.
2: Реклама.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Московское время. 9 часов утра, понедельник, 17 августа продолжается. Прямо сейчас Вадим Ривман пришел рассказать о важном. Вадим, доброе утро.
1: Обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, владельцам банковских карт следует устанавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денежных средств. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации МВД России. В министерстве пояснили, что сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция. Вместе с тем в МВД посоветовали устанавливать суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. Особенно это актуально, если на карте хранятся крупные накопления и она пополняется нерегулярно. Евросоюз предстоящей осенью планирует принять самый масштабный, начиная с 2022 года, пакет санкций в отношении России. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что число подсанкционных российских граждан, компаний и организаций может вырасти на треть. Каллас не раскрыла содержание ограничений. Напомню, 23 июля Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. В сентябре в Москве периоды тепла будут сменяться резкими похолоданиями. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в следующем месяце в столице ожидаются колебания температуры, а также осадки. Он отметил, что характер погоды будет меняться буквально на глазах. Ранее синоптики спрогнозировали россиянам резкие изменения погоды предстоящей осенью, в том числе колебания температуры, сильные дожди и штормы. Наиболее заметные изменения погоды затронут Дальний Восток, Урал, Сибирь, Северо-Западные и Центральные федеральные округа. Ну и последнее. В Приморском крае произошел необычный инцидент с участием амурского тигра. Хищник украл фотоловушку, принадлежащую немецкому фотографу, который специализируется на съемках дикой природы. Для своих съемок он разместил профессиональную камеру в пещере, месте, которое оказалось достаточно укромным, но зверь сумел обнаружить оборудование даже там. Центр «Амурский тигр» опубликовал видеоролик, на котором запечатлен момент происшествия. Редкий краснокнижный хищник покидает пещеру, крепко держа камеру в зубах, и скрывается вместе с техникой. Дальнейшая судьба фотоловушки остается неизвестной. Ну что, Юра, не понравилось тигру, что за ним подсматривают вот так?
0: Ну да, там, если приглядеться на видеозаписи, у тигра погоны подполковника еще виднеются.
1: Оставим это. А я еще о курсах валют на
0: сегодня. Давай.
1: Да. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97.51. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Но, с другой стороны, а чего бы не улыбаться? Ну, и пусть все вокруг думают, что ты идиот. Мало ли. Хочу и улыбаюсь. Так, сейчас с улыбкой буду рассказывать о том, что готовят звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 17 августа, понедельник. День будет наполнен легкостью, оптимизмом и желанием общаться, а интеллектуальная и творческая энергия будет бить ключом. Овны, в личных отношениях возможны трения, желания будут вступать в противоречие с обязательствами или ожиданиями. Тельцы, используйте свое хорошее настроение, чтобы продвинуться в рутинных делах.

0: Близнецы, сегодня у вас может появиться то, что будет вас радовать и при этом принесет очевидную пользу. Раки, позвольте себе наслаждаться простыми вещами и не требовать продуктивности. Львы, сегодня слова будут весить больше обычного. Можно легко убеждать и вдохновлять. Девы, в финансовых делах вы склонны к излишнему оптимизму, поэтому тщательно проверяйте свои идеи. Весы, если вы подкрепите свои намерения реальными делами, вас будут воспринимать более серьезно. Скорпионы, не стоит быть слишком уверенными в чем-то одном, возможно, надо взглянуть и с другой стороны. Стрельцы, у вас хорошее время для переговоров, творчества и обучения, особенно в компаниях единомышленников. Козероги, постарайтесь добавить немного легкости и юмора, это позволит вам не создать конфликт там, где его можно избежать. Водолеи, проведите время в приятной, но не слишком интенсивной деятельности. Помните про свои интересы. Рыбы, у вас хороший день для того, чтобы освободиться от того, что вас тяготит, будь то вещи или идеи.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Symphony. Про музыку, про мелодии. Вспомнилось, друзья, этим летом поездил за рулем по дорогам платным довольно далеко, М1, М12, в сторону Питера, в сторону Казани. Многие знают же, да, что есть там такая разметка музыкальная. Ну, если на нее наехать, как следует, как правило, это правым колесом получается, то звучит мелодия. Там нужно скорость правильно выдерживать, там что-то около 100 или 100+. Вот, так, два вопроса у меня есть к знатокам. Скажите, а вот там везде только калинка-малинка? Других мелодий не подготовили для нас? Ну и второй вопрос. Вот вы тоже стараетесь не пропустить эти мелодии, когда едете по трассе? Или это я только один такой калинка-меломан на дороге? Ну, думаю, что нет на самом деле. Все мы с вами меломаны, знатные, из ближайшего музыкального. Юрий Антонов, скорая группа «Аква», группа «Абба». Да мало ли еще классных песен прозвучит здесь, в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцерил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Ровно в 21.00.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: Лестница, это, конечно, штука хорошая, даже без перил. В принципе, можно приспособиться. Главное решить, мы по ней спускаемся или поднимаемся. Или на месте стоим. Нет, этот вариант вообще не подходит. Надо двигаться, я считаю, обязательно, исключительно вперед. Двигались мы, значит, двигались. И кого мы тут встретили, вы только посмотрите, вы только послушайте. Это Вадим Римпин. Доброе утро.
1: Доброе утро. Обязательно с ними. Доброе утро всем. Итак, в России заблокировано свыше 34 тысяч ресурсов, которые торгуют запрещенными БАДами. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Там пояснили, что блокировки подверглись сайты, торгующие либо незарегистрированной продукцией, либо же потенциально опасные для потребителей. В ведомстве заверили, что специалисты ежедневно анализируют публикации, товарные позиции, сайты интернет торговли, чтобы выявить предложение о запрещенных биодобавках. Доходы бюджета от утиль сбора выросли почти в полтора раза, начиная с этого года. Об этом пишут сегодня «Известия». За 7,5 месяцев поступления в госказну составили почти 310 миллиардов рублей. Это следует из данных электронного бюджета. По 7,5 месяцев показатель вырос на 40%. Причина – индексация тарифов и рост продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. При этом пока удалось собрать только 20% от годового плана. В Минфине ожидают, что основная часть поступлений придет на конец этого года. Онлайн-продажи одежды и обуви в России начали расти медленнее. В первом полугодии объем рынка достиг 1 триллиона рублей. Это подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. И это на 16% больше, чем было в январе-июне прошлого года, пишут ведомости. За 6 месяцев 2025-го рост составил 37%. Рост рынка в деньгах сейчас во многом поддерживается в основном за счет повышения цен. Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на чемпионате Европы в Париже. Наши спортсмены завоевали золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты и 28 секунд. Второе место у сборной Италии. Команда Франции стала третьей. Напомню, чемпионат Европы стартовал 31 июля. Турнир прошел в Париже. Бабье лето установится в Москве и области в этом году. Однако оно будет необычным. Об этом рассказала метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в сентябре в регионе ожидается несколько волн тепла. При этом они будут сменяться дождями и похолоданиями. Синоптик уточнила, что в начале осени москвичам стоит ждать 2-3 непродолжительные волны тепла, которые будут чередоваться с прохладными днями. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: Бодрящая Абба «Мама Мия» в летней смене на Ретро FM. 9 часов и 35 минут московское время. 17 августа, понедельник. Сегодня про праздники немного. День любимого дивана сегодня. Вы знаете, значит, можно даже и с нелюбимым. Вот, пожалуйста. Диван – это вот, знаете, в любом виде хорош, мне кажется. День рыжих котов с голубыми глазами. Сегодня так вот избирательно. День комиссионного магазина. Международный день ротвейлера отмечается сегодня, 17 августа. Еще есть день проснувшихся, ну, в смысле, сегодня день проснувшихся улиток. Что, они все лето спали, получается, до этого момента? Ничего себе. Так, и день баклажана тоже отмечается. О, надо же кабачки обработать, которые лежат и ждут своей очереди. В большом количестве.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Интернациональной до проспекта Победы. Также путается в Скотчелюскино до Копылова и по Девитаево от Казанского речного вокзала до Левобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Вечеринка. Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты.
8: В неповторимом миксе.
9: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: помню, когда давно, особенно еще, когда, ну, совсем не знал английского языка, очень интересно слушать всякие разные песни, иностранные, любимые. Всякие строчки в них звучат своеобразно, конечно. Вот эти вот все пинтусиксафейшн и все остальное. Хотя, вот я сейчас говорю, не знал языка. Какой обман? Я его и до сих пор не знаю. До сих пор слышу вот эти вот строчки смешные. Ну, и это же прекрасно с своей стороны. Мы с вами продолжаем вслушиваться, слышать, замечать. В том числе это утро в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди у нас новости, гороскоп и много чего еще хорошего.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
12: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
13: Только в ленте.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
17: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
18: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Ну вот, столица уже 10 утра. Мы продолжаем. Понедельник, 17 августа. Вадим Ривман его тоже продолжает. Пришел нам рассказывать новости последние.
1: А как же без них? Доброе утро, привет. Итак, в России завершилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию списков партий и кандидатов по одномандатным округам. Процедуры длились с 6 июля по 16 августа. ЦИК утвердил списки 11 партий с более чем 3000 кандидатов по одномандатным округам. В выборах в результате участвуют партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Я «Яблоко», «Родина», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Зеленые» и «Партия прямой демократии». Кибермошенники запускают фишинговые сайты, где автомобилистам предлагают получить ваучеры на топливо, об этом сообщает агентство ТАСС. Чтобы создать ощущение легитимности, на веб-страницах размещают фразы типа «официальная программа» или «правительственная инициатива». Для получения ваучера от пользователей требуют указать личные данные, номер телефона, данные банковской карты. Как уточнили в пресс-службе, появление первых подобных ресурсов было зафиксировано в июне этого года. Тогда, напомню, на АЗС наблюдались массовые очереди. На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии. Сегодня утром Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Над вершиной наблюдается свечение, а в кратере продолжается фонтанирование лавы. Ключевской высотой почти 5000 метров считается одним из самых активных вулканов мира. Он расположен примерно в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Самая высокая зарплата в России зафиксирована в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Магаданской области. Об этом пишет РИА Новости. В ежегодном рейтинге российских субъектов по уровню высоких зарплат лидируют добывающие регионы, а также Москва и Санкт-Петербург. В целом же по стране доля работников, которые получают зарплату выше среднероссийской, составляет менее трети. На последнее выбрана самая уродливая в мире собака. Первое место досталось 6-летнему мопсу по кличке Джинни Лу. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. 50-й конкурс внешности собак завершился в Санта-Розе, это США. Джинни Лу победила с 4-й попытки. У собаки всегда высунут язык, и, по словам организаторов, она любит опускать его в чужие миски с едой. Кроме того, Джинни Лу любит забираться на кухонные стулья и кричать на свое отражение в зеркале. Ну, не знаю, Юра, стоит ли поздравлять с победой этого мопса, но все-таки победа.
0: А деньги там платят?
1: А вот не знаю. Но да. В любом случае хозяину.
0: И не накрашенная, страшная накрашенная. Я вот не понимаю, кстати, что пристали к собакам. Я, например, в таких конкурсах вообще могу каждое утро побеждать. Легко. Нет, ну сейчас-то, понятное дело, мы все проснули, все красивые стали.
1: Нас не видят, это чудесно. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 54 копейки. Евро 97,51. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Нет, ну с одной стороны, конечно, пусть будет ночь, но когда-нибудь потом, не сейчас, нам и утро достаточно. Более чем, я бы сказал, оно красивое, музыкальное, мелодичное, в том числе благодаря группе «Ласковый май» Юрию Шатунову. Конечно, пусть будет ночь здесь на Ретро FM. Так, у нас продолжается действительно утро, и кое-что важное сейчас пришло время сделать.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, рассказать, конечно, что там и как. 17 августа, понедельник. День будет наполнен легкостью, оптимизмом и желанием общаться. А интеллектуальная и творческая энергия будет бить ключом. Овны. В личных отношениях возможны трения. Желания будут вступать в противоречие с обязательствами и ожиданиями. Тельцы. Используйте свое хорошее настроение, чтобы продвинуться в рутинных делах. Близнецы, сегодня у вас может появиться то, что будет радовать вас и при этом принесет очевидную пользу. Раки, позвольте себе наслаждаться простыми вещами и не требовать продуктивности. Львы, сегодня слова будут весить больше обычного. Можно легко убеждать и вдохновлять других. Девы, в финансовых делах вы склонны к излишнему оптимизму, поэтому тщательно проверяйте свои идеи. Весы, если вы подкрепите свои намерения реальными делами, вас

0: будут воспринимать более серьезно. Скорпионы, не стоит быть слишком уверенными в чем-то одном, возможно, надо взглянуть и с другой стороны. Стрельцы, у вас хорошее время для переговоров, творчества и обучения, особенно в компаниях единомышленников. Козероги, постарайтесь добавить немного легкости и юмора, это позволит вам не создать конфликт там, где его можно избежать. Водолеи, проведите время в приятной, но не слишком интенсивной деятельности. Помните про свои интересы. Рыбы, а у вас хороший день для того, чтобы освободиться от того, что вас тяготит, будь то вещи или идеи.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это Майкл Джексон, летнее пение на Retro FM. Он говорил, что на сцене я чувствую себя в безопасности, когда зажигаются софиты, весь мир уходит на второй план, и я обретаю свободу. Мы с вами, люди, часто обретающие свободу тогда, когда, ну, по-простому лето на дворе, на самом деле. Прочитал данные одного опроса и, на самом деле, ни капли не удивился. Более половины людей, ну, там разнятся цифры от 46 до 54%, считают, что лето, вот, самое классное время года. Дальше там весна идет следующая. Ай, что-то про осень. Вообще как-то странно и скромно. Хотя, честно, вот для меня осень — это одно из тоже красивейших и любимейших времен года. И зима. Ну, есть такие, кто любит зимнее время года. Ой, ладно, пока с наступающим поздравлять рано. Поэтому давайте наслаждаться летом. Оно у нас, между прочим, еще осталось 2 недели августа впереди. А сегодня понедельник, 17 августа. Продолжится под музыку, конечно, Хуанес. Впереди Игорь Николаев и еще один Игорь, фамилия Иванов. И не только Игорь, и много кто еще прозвучит здесь, в эфире Retro FM, уже очень скоро. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит по Сбербанк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Где участок выбрать?
17: Какой фундамент?
16: Какой кирпич?
17: Сколько это вообще стоит?
18: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
19: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
20: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
21: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
20: А сыновья ведь с неба не падают.
21: Я ваш сын.
20: Или падаю.
21: Никакой ты ему не сын.
20: Так вломился.
21: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
20: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
22: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
23: Retro FM.

0: измене человек на букву Х. Значит, хороший. Хуанес, La Camisa Negra.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Российские студенты могут одновременно получать несколько видов стипендий. Базовая академическая стипендия положена ученикам, бюджетникам без троек и долгов по учебе. За хорошие результаты и другие достижения к ним могут назначать повышенную выплату, пишет парламентская газета. Отдельно предусмотрена социальная стипендия. Также существуют президентские, правительственные, региональные и именные стипендии. В школах Татарстана возвращают оценки за поведение. Пилотный проект стартует в этом учебном году. Поведение будут оценивать у учеников со 2 по 8 классы. В Казани отметку за поведение будут ставить в школах номер 43, 55, 98 и 156. А также в некоторых школах Набережных Челнов, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорска, Бугульмы и Елабуги. Оценивать поведение будут по трем категориям – образцово, допустимо и недопустимо, пишет «Московский комсомолец». В советском районе Казани затянулись ремонтные работы на улице Фучика. Ограничения для пешеходов и автомобилистов на отрезке от дома номер 90Б до улицы Чингиза Айтматова продлили до 28 августа. В городе вводятся и другие ограничения, связанные со строительством и реконструкцией инженерных коммуникаций. Все перекрытия носят временный характер и направлены на модернизацию городской инфраструктуры, пишет «Московский комсомолец». В Казани 29 и 30 августа пройдет юбилейный книжный фестиваль «Тауфест». Мероприятие объединит литературу, театр и музыку и будет посвящено семейным ценностям. Фестиваль приурочен к празднованию Дня города и Дня Республики Татарстан. Гостей ждут встречи с известными писателями, финал конкурса чтецов, костюмированный парад литературных героев и марафон рисунков на асфальте. Отдельным направлением станет детская программа, построенная на интерактивном участии. Фестиваль продлится с 10 до 20.00 оба дня. Вход свободный. Событие развернется в детском парке «Елмай», пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. Ретро FM. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

Теперь сижу я рот разинув, сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске.

0: Алло, алло, Алена, кричу я в трубку телефона, но интернета нет. Что-то такое, да, актуальное. Кстати, друзья, по данным опроса, 59% участников исследования сообщили, что предпочитают решать все свои вопросы, неважно, рабочие или еще какие-то, именно при созвоне по телефону, а не перепиской. То есть, если требуется дистанционное решение, то именно по телефону. Якобы так можно быстрее договориться и передать всю необходимую информацию в точности, чтобы убедиться еще при этом, что тебя поняли верно. А то, знаете, как бывает, напишешь сообщение, и, ну, человек тебе не отвечает, вроде как он и не должен, может быть, в каком-то смысле. То есть он тебя услышал, ты видишь прочитанные галочки, но все равно вот ты не понимаешь, он вот все точно понял, что ты хотел ему сказать или нет. Вот не хватает этого живого общения. Так, живое общение, при этом мелодичное, конечно же, продолжится здесь, в эфире Ретро-ФМ, в летней смене. Скоро с нами Атаван, комбинация Белинда Карлайл. Прямо здесь, рядом с вами, на Ретро-ФМ, в понедельник, 17 августа.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Интернациональной до проспекта Победы. Также по Закиеву от проспекта Победы до Сахарова. И по улице Пушкина от Гафури до Дзержинского. Это вся информация о пробках в Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно! Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилась в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
11: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама нефеда ООО «Каргоби». ОГРН 128-726-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.ру. В салонах 16+.
0: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
0: в неповторимом миксе.
13: За 4 моря, за 4 солнца.
0: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.

0: SEO. Какая песня? Самая важная часть алфавита для любителей диска, конечно, вот эти вот D-I-S-E-O. Группа Атаван в меру крейзи. Но вот так, вы знаете, в хорошем смысле сходить с ума от музыки. И это нормально. Это то, что доктор прописал, друзья. Можно продолжить это делать. И дальше, в понедельник, он от этого будет становиться все легче и легче. Мы уже много раз проверяли. Так, я пойду поскучаю по вам немного. Но вот прям, правда, немного. Потому что завтра обязательно вернусь вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. Скоро встречаем Антона Веселова. Меня зовут Юрий Гурьянов. Если что, пишите на страничках, в группах Ретро-ФМ, на моих тоже страничках можно черкнуть при случае. Все, пока, до завтра.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
4: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
4: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: 11.00 в столице на Retro FM. Впереди Альван и Робин Пауэр, Шура и Сиси Кейч. И, конечно, в самом начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. К 1 сентября родители многодетных и малообеспеченных семей могут получить выплату от региона на подготовку детей к школе. Для этого потребуется подать в установленные сроки заявление и приложить необходимые документы. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. При этом он уточнил, что на данный момент единой федеральной выплаты нет, но региональные власти создают собственные меры поддержки. С 1 сентября начнут действовать изменения в Трудовом кодексе. Они позволят легализовать фактически существующие переработки и при этом не приведут к ухудшению положения работников. Согласно новым поправкам, федеральный объем сверхурочной работы будет увеличен вдвое и составит 240 часов в год. Одновременно с расширением лимита предусмотрено повышение компенсационных выплат. Надбавки за переработки также будут увеличены. В Госдуме предупредили о провокациях на зарубежных избирательных участках. Их готовят иноагенты и представители экстремистских организаций. Об этом заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводят РИА Новости. Задача иноагентов и экстремистов заявить в западных СМИ о фальсификациях на выборах в России еще до их окончания. На программу «Земский учитель» подано свыше 16,5 тысяч заявок. Это почти вдвое больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным Минпросвещения, к началу августа открытыми оставались около 20% рабочих мест. Участникам программы выплачивают 1 миллион рублей при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Для педагогов, которые отправляются на Дальний Восток, в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, размер выплаты составляет 2 миллиона. Масштабный кулинарный чемпионат с национальным вкусом в Нальчике провели гастрономический фестиваль. Участники соревновались в приготовлении блюд традиционной кухни Кабардино-Балкарии. Поединок посетили рекордные 32 тысячи человек. Главным событием стало региональное первенство по приготовлению хычинов. Это лепешки из пшеничного теста. Они могут быть с различными начинками – картофелем, сыром, мясом, зеленью и капустой. И о валюте на этот понедельник. Доллар – 84 рубля 54 копейки, евро – 97,51. Пока все. А далее на Retro FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Откуда она берется, эта печаль, совершенно непонятно. Хотя есть подозрение, все-таки понедельник на дворе. Но я вам лучше скажу, откуда берется радость и счастье, друзья. От любимой музыки на Ретро-ФМ уже совсем скоро у нас. Юрий Штанов, группа Joy. В Москве 11:18. Меня зовут Антон Веселов.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: Есть такая народная примета, друзья. Если после двух холодных, дождливых дней потеплело, светит солнышко, скорее всего, наступил понедельник. Ну, надо вот отдать должное нынешнему понедельнику. Он хорош. Ну, по крайней мере, мне нравится в смысле погоды. 11:34 в столице. Вы слушаете Retro FM. Совсем скоро у нас Армия Flowers, Алексей Глызин и Донна Саммер.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Интернациональной до проспекта Победы. Также по улице Шахиди от Ишаяк до Чернышевского и по Каучуковой от Кулагина до Лебедева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
4: ФМ.

0: Как говорится, друзья, хорошая жена без зарплат не оставит, ну а классные исполнители не оставят нас без суперхита. Пусть и чужого. Суперхитом группа «Атаван» группа «Армия Флауэрс» на Ретро-ФМ в 11.48. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Юби Фотен и Виктор Салтыков до конца этого часа.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.

0: Вас не полдень на Ретро-ФМ. Впереди доктор Албан, Эфер Дэвид и бит-квартет «Секрет».
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 марта следующего года в России появится возможность направлять водителей на внеочередное медицинское освидетельствование. После получения такого направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяцев. При этом право на управление транспортным средством сохраняется до получения результатов освидетельствования. Если водитель не явится на медицинское обследование, действие его водительских прав будет прекращено. Возобновили проезд в Сармановском районе Татарстана по региональной дороге Набережные Челны-Сарманово, пишет московский комсомолец. На этом отрезке пути рабочие демонтировали железобетонную трубу и смонтировали новую, уложили дорожное покрытие, укрепили обочины. Также восстановлено барьерное ограждение. Ограничения были установлены из-за размыва проезжей части. В Кировском районе Казани с 18 августа до 31 октября вводятся ограничения для транспорта и пешеходов по улице Затонской. Проезд будет закрыт частично, а тротуар полностью на участке от Затонской до дома номер 2А по улице Старо-Аракчинской. Действуют ограничения на отрезке до здания номер 4 по той же улице, пишет московский комсомолец. 21 августа на озере Нижний Кабан на пирсе школы грибных видов спорта стартует фестиваль водных видов спорта «Сабкультура». Он проходит 3-й год подряд и обещает стать одним из самых массовых и зрелищных. Для участников будут приготовлены различные форматы заездов, а вечером концертная программа и показ фильмов «Под открытым небом». Отдельная часть программы – костюмированные заезды, где можно будет увидеть героев татарских сказок, персонажей современных фильмов и другие яркие образы. На маршруте будут работать спасатели, инструкторы и волонтеры, которые обеспечат безопасное проведение заездов. Начало праздника в 16:00, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, единая европейская валюта 97 рублей 51 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Вот представьте, друзья, вы где угодно, в пробке, на даче, на пляже, а вокруг звучит та самая музыка, от которой хочется закрыть глаза и улыбнуться. Для этого вам нужно скачать новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже тогда, когда нет интернета. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
4: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на СМУ-88.ру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третий очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: лет через 20 психоаналитики будут объяснять пациентам, что их проблема в том, что их не долайкали в детстве. Но вот что мы с вами делали в детстве? Так это ходили в цирк. И, кстати говоря, одна из самых известных у нас в стране, по крайней мере, цирковых мелодий «Little Man» в исполнении оркестра Джеймса Ласта на Ретро-ФМ в 12:35. Ну, а уже совсем скоро у нас Мадонна, Ace of Base и Владимир Высоцкий.
1: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
2: «Максидом». Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Fresh — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
10: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
11: Реклама не шета. ООО «Каргоби», ОГРН 128-870-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры «Подробности на fresh.ru» в салонах 16+.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился.
17: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две кар.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, мил.

0: Мало уметь мечтать, друзья. Надо еще уметь не спотыкаться о раскатанную губу. Вот это не у всех получается, но я, собственно, вам этого желаю, если понадобится. Вот у Мадонны как-то получается же, да, это делать. А мечтает она не больше, не меньше о холидее, о празднике, об отдыхе. А выходных, в конце концов. Мадонна на Ретро-ФМ в 12.49. Меня зовут Антон Веселов. А впереди у нас группа Чили и ансамбль «Земляне» до конца этого часа.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: На старт, внимание, школа!
10: В Спортмастере
9: шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами.
13: Retro FM. 12+.
14: Retro FM.

0: И новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России вновь заговорили о продлении работы детских садов. На сей раз с инициативой сегодня выступил депутат Госдумы Каплан Пашин. По его словам, рабочий день многих родителей заканчивается в то же время, что и в дошкольных учреждениях. Поэтому режим работы садиков следует продлить до 20 часов. Как передает РИА Новости, Пашин отметил, что в начальной школе проблема стоит еще острее, поскольку уроки заканчиваются в середине дня. Пензенская, Ульяновская, Свердловская, а также Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ заместитель председателя правительства Татьяна Голикова назвала регионы, где наиболее активно внедряют меры поддержки работающих семей. Она отметила важность дополнительных отпусков, гибкого графика, удаленной работы, присмотра за детьми. Эти меры вошли в корпоративный демографический стандарт. В преддверии учебного года мошенники начали публиковать фейковые предложения о сдаче квартир, выманивая предоплату у приезжих студентов. Как передает АС, в них обещают отличный ремонт, приветливого арендодателя, пешую доступность к вузу, высокую, невысокую стоимость или даже освобождение от коммуналки. Общественники предупредили, иногда у аферистов есть и офис, куда студенты приходят подписывать бумаги и платить. Еще 4 страны перестанут признавать российские 5-летние загранпаспорта. Так, с 1 октября путешественников с небиометрическими документами не пустят в Бельгию, Люксембург, Нидерланды и Швецию. Об этом сообщила РБК со ссылкой на Еврокомиссию. При этом уточняется, Швеция предоставит временное исключение до 31 декабря этого года. Она продолжит пускать россиян, имеющих визы и виды на жительство стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, выданные до октября. Мир фантастики становится все реальнее. Южную границу США в будущем смогут патрулировать человекоподобные роботы. Они будут способны самостоятельно передвигаться по пересеченной местности и обнаруживать людей. Такую технологию уже представили американскому Министерству внутренней безопасности. Между тем, внедряют роботов и в школьное образование. Например, в одной из школ в испанском городке Саламанка с сентября в изучении искусственного интеллекта и программирования старшеклассникам будет помогать робот-гуманоид. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, я вам больше скажу, друзья, уже веселее. Ну, потому что с нами же она, любимая музыка Ретро-ФМ. 13 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рикардо Фолли. Песни из 12 стульев и Гаррет Гейтс через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
16: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
17: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
18: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Ну, я тоже считаю, что в индустрии развлечений самое удачное было разделение людей на два пола. Ну ведь кто-то же придумал эту самую любовь, друзья, правда? Рикардо Фоль на Ретро FM только что, уже совсем скоро нас No Mercy, Юрий Штанов и Рой Орбисон в Москве 13 часов и 35 минут.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Вечеринка Ретро FM.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе. Каждый день
12: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
14: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Но эта песня уже сама по себе заставляет нас становиться счастливее. Машешь так головой под нее. Прям, знаете, настроение улучшается. Это «Новомерси» в 13.49, друзья. А в следующем часе еще счастливее станем. Фильчта на Ретро-ФМ. Так что пишите. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас с Андрей, ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Август дарит летнюю прохладу, и непременно будут еще солнечные и теплые дни. А потому что это лето, и оно продолжается. Время радости, долгих прогулок, восхитительных ароматов и просто приятная любимая пора. А Феличита на Ретро-ФМ – время счастья. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем привет и дарим признание. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро-ФМ – веселые ребята.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: А лето никуда и не уходит, оно всегда остается с нами, просто потом уже в теплых и прекрасных воспоминаниях. Любить лето сейчас особенно сильно и, конечно, воплотите в жизнь то, что хотели. И делайте свое лето ярким, а мы вместе с Величтой на Ретро FM Казань добавим этой радости. Арина поздравляет свою любимую подругу Марину с днем рождения. Желает ей счастья, семейного благополучия, чтобы все у нее в жизни было хорошо, достатка и, конечно, крепкого здоровья. Геннадий поздравляет любимую супругу Оксану с днем рождения. Ей сегодня исполняется 35 лет. Прекрасный возраст. Пусть все пути будут открыты. Благодарит вас за любимую семью. Желает крепкого здоровья, благополучия во всем, гармонии и спокойствия. Вот такие приятные и прекрасные пожелания для вас, дорогие именинники. А далее на Ретро FM Антик и Лайонелла Ричи.
1: Величита на Ретро FM.
2: Быть счастливым просто.

0: А до любимых песен всегда какие-то секунды, впрочем, как и до счастья, которое представлено в виде приветов и поздравлений от Величита на Ретро-ФМ. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». Салих Африкат передает большой привет брату Айрата, желает вам успехов во всех делах. Ирина Матвеева привет передает Саше Володину, всем слушателям Ретро-ФМ. И Кристину Садыкову с днем рождения поздравляют родители и подруги Лианы и Динара. Желаю счастья, здоровья и везения во всем. А далее на Ретро-ФМ Милен Фармер и Юрий Лоза.
1: Величита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Чита на Ретро FM Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. И, конечно, приятно удивляйте признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро FM.
0: Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
1: Реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: А гудбай говорим грустным мыслям и только здравствуй новым ярким, исключительно положительным. А еще добавим радости в виде любимых хитов, добрых слов и великолепного летнего настроения. Артюшину Ларису с днем рождения поздравляют подруги Аида и Нелли. Желают вам крепкого здоровья, безграничного счастья, исполнения всех заветных мечтаний. Оставаться такой же прекрасной, какая вы есть. Добрая, чуткая, невероятно позитивная. Марселя Халикова с днем рождения поздравляет брат Артур с семьей Шарафеевых и Галимовых. Желает вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех ваших начинаниях. И пусть каждый день приносит радость и новые возможности. А далее на Ретро-ФМ «Смоки» и «Моральный кодекс».
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Вторая половина августа в любимой Казани выдалась дождливой и прохладной, но ведь всегда после долгих дождей ярко светит солнце, после холода тепло, и после самых темных ночей наступают ясные солнечные рассветы. А каждый привет Феличите дарит радость, улыбку и добро. Альбину Султановну Гениятову поздравляют с днем рождения коллеги Миляуша, Кадрия, Юлия и Венера Альбертовна. Желают здоровья, счастья и всех благ. И Каримов Радик большой привет передает любимой Лисан, дочке Яне. Всем желает бодрого рабочего настроя. А далее на Ретро FM Джимми Саммервилл.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554 20.

0: Лето – наша замечательная пора, которая дарит тепло и вдохновение. Наслаждайтесь им, радуйте себя и близких, больше отдыхайте, даже если у вас много дел. Находите обязательно время, ведь в этом счастье. И дарите любимым привет и феличите на Ретро-ФМ. Гелизудинова Рамиса, с днем рождения поздравляют сестры Резидай Танзиля, мама Рушанья. Желают здоровья, благополучия во всем и всегда отличного настроения. Айгульна Сабулова, с днем рождения поздравляют подруги Ландыш и Эльвира. Конечно, желают крепкого здоровья в семье, мира и гармонии, удачи во всем и исполнения мечты. А далее Роксет и Лев Лещенко.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: красивые песни, как и красивые чувства. Они на всех языках мира звучат одинаково нежно. Посвящайте песни, говорите чаще о своих чувствах. И в Филичите это очень важно. Вся сила в добром слове, особенно поздравительном и радостном. А еще, когда говорим о высоких чувствах своим любимым и родным, это Филичита на Ретро FM. И вот ваши приветы. Лиза Абрамова поздравляет подругу Веру Игошину с юбилеем. Желает счастья, здоровья, всех благ. Нурсиль Султангараев поздравляет любимую Гузель с днем рождения. Желает никогда не болеть, не знать тревог, радоваться жизни и лету. Филичита на этом завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. Желаю всем доброго продолжения лета и множества ярчайших событий.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Retro FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Когда я звоню тебе шутя, а ты уснула, как дитя, уста под боли и от слез своих напрасных. И я смотрел, как ты спала на золотые.

0: столице 15.00. Далее на Ретро ФМ Рики Повери, Леонид Агутин и Джой. Буквально через несколько минут. Ну а прямо сейчас новости. Приветствуем в студии Дмитрия Королева. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В России прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов. Об этом сегодня заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он отметил, что госкорпорации и промышленные предприятия совместно с регионами ежегодно создают условия для роста числа детей в российских семьях. Комплекс мер включает материальную помощь при рождении ребенка, медобслуживание сотрудников и членов их семей, жилищные льготы, адресную поддержку многодетных и работающих матерей. Россиянам посоветовали заранее оформлять биометрический заграничный паспорт. Причина – сокращение числа европейских стран, которые признают обычный международный. Напомню, с 1 октября Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта России. Таким образом, как уточнили в Ассоциации туроператоров нашей страны, теперь уже 15 государств не признают небиометрические российские загранпаспорта. Республика Гана для России исторически один из важнейших партнеров Западной Африки. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров, принимая своего африканского коллегу. Программа этого визита очень насыщенная. В частности, она включает подписание ряда важных документов. Дипломаты также обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня. Президент подтвердил участие в третьем саммите «Россия-Африка» в конце октября. В Евросоюзе готовят самый масштабный пакет антироссийских санкций, как сообщила глава представительства службы Евросоюза Кая Каллас. Его планируют предоставить этой осенью. При этом детали она не раскрыла, добавив, что давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт на Украине. В России же неоднократно заявляли, что экономика страны адаптировалась к санкционному давлению. В одном из ресторанов Анкары робот-официант по имени Фико начал требовать увеличения зарплаты и еженедельной выходной. Между тем, отмечается, эти данные требования запрограммированы и являются частью общения робота с посетителями и персоналом, а его шуточные просьбы стали частью атмосферы заведения. И о валюте на этот понедельник: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Пока на этом все, а далее встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Отличного дня!

0: «Все работы хороши, выбирай на вкус», — сказал как-то поэт. И даже ошибаясь с первоначальным выбором, мы зачастую можем эту ошибку исправить, занявшись тем, к чему лежит душа, а не к чему толкают нас родители. Тем, кому не хватает в обыденной жизни адреналина, выбирают что-нибудь погорячее, как, например, герой этой песни группы «Земляне». 15:18 время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем дня. Вы слушаете Ретро-ФМ. Далее у нас продолжение музыкальной программы «Трио Ахам», «Био Самоцветы» и «Мадонна». Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. We'll be right back.

0: классная песня, под которую приятно расслабиться и ненадолго отрешиться от текущих будничных дел. И даже освежиться под дождиком, про который здесь поется, если вам уже надоела жара. Норвежский трио Аха с приветом всем слушателям Retro FM. Ну а я с отдельным приветом тем, кто уже скачал новое приложение нашей радиостанции. Быстро, удобно и никаких лишних кнопок. И тем, кто пока этого еще не сделал, но вот-вот собирается. Сделайте это для вас, друзья. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте, слушайте свою любимую радиостанцию, где бы вы ни находились.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом. Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым. И под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Утреннее шоу.
16: Первая смена.
15: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
16: Ретро-ФМ.
17: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
16: Retro FM.

0: Как говорят умудренные жизненным опытом люди, не стоит тратить время на человека, который не хочет провести это самое время с вами. Тем более, если вы планировали провести с ним целую вечность, которую посвятили одной из лучших своих песен участники группы Erasure. Как говорится, ничто не вечно под луной, и этот музыкальный час на Retro-FM закончится совсем скоро. Впрочем, мы еще успеем с вами насладиться одним из лучших хитов «Я синяя птица», а также замечательным дуэтом Пола Маккартни и Майкла Джексона. 15:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельника.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 16 часов в Москве. Кто хочет послушать Сандру и «Ласковый май»? Через пару минут вы сделаете это благодаря Ретро-ФМ. Ну а пока послушаем новости и Игоря Акулова. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. С 1 сентября автомобилистов России ждет ряд изменений. Таксисты смогут оформлять полисы страхования ответственности перевозчика на срок от 1 дня. Также вводится новый приказ Минтранса о режиме труда водителей. Смена до 10 часов, перерыв от 30 минут до 2 часов и еженедельный отдых не менее 45 часов. Документы для перевозок переводятся в электронный формат через ГИС ЭПД с переходным периодом до марта 2027 года. Кроме этого, ужесточаются правила перевозки животных и детей в автобусах, а также уточняются требования к ручной клади в такси. В Российском Союзе туроператоров рекомендовали россиянам заранее оформлять биометрические загранпаспорта. Европейские страны постепенно сокращают признание небиометрических паспортов. С 1 октября к ним присоединятся Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция. Всего таких стран станет 15. Ранее ограничения уже ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Германия и другие государства. Россиянам советуют оформлять 10-летний биометрический паспорт. Закон позволяет одновременно иметь 2 действующих загранпаспорта. Ждать окончания срока действия старого документа не требуется. С начала года российские банки закрыли более 1370 отделений. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем закрывается по 196 офисов в месяц, однако некоторые банки, напротив, наращивают сеть. Главная причина сокращения – это изменение привычек клиентов. Развиваются мобильные приложения и система быстрых платежей. Полностью отказаться от офисов банки не могут. Часть клиентов по-прежнему предпочитают очное обслуживание. Вячеслав Володин напомнил о законе против спам-звонков и массовых рассылок. Он вступил в силу год назад. Для отказа нужно подать заявление оператору связи через личный кабинет или в офисе. Оператор обязан прекратить звонки и сообщения уже на следующий день. За нарушение предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей. Услугой уже воспользовались более 340 тысяч раз. С сентября прошлого года действует норма об обязательной маркировке звонков от компаний. На экране телефона должно отображаться наименование организации. И астрономы обнаружили новый тип космического объекта. Это звезда с черной дырой. Объект выглядит как маленькая красная точка и находится в ранней Вселенной. По размеру он сравним с Солнечной системой, при этом он ярче звезд в 100 миллиардов раз. В центре находится черная дыра массой около 100 тысяч Солнца. Она поглощает вещество и питает энергией плотную водородную оболочку. Открытие поможет понять природу других маленьких красных точек во Вселенной. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля и 54 копейки. Евро 97 рублей и 51 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как шутят в народе, ничто не портит, так не портит жизнь, как хорошая память. Не очень приятные воспоминания, надо признать, преследуют героиня этой песни. Сиси Кетч, не единожды посетивший отель, где разбиваются сердца. Доминует нас с вами, друзья, чаша сия. Пусть наши сердца будут всегда наполнены любовью. Любимая музыка Retro FM нам в помощь. Далее в нашей музыкальной программе «Иванушки Интернешнл» и «Крис Ри» в Москве 16.19. Меня зовут Олег Орлов. Доброго дня!
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза банк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
19: Retro FM.

0: Как говорят люди, прошедшие суровую армейскую школу, армия – это такая работа, после которой вся гражданская жизнь кажется бесконечным перекуром. Вспоминая свои армейские будни, категорически соглашусь. Хотя первый трудовой день на работе после отпуска тоже, знаете ли, не сахар. Группа «Статус Кво» на Ретро-ФМ напоминает о том, каково это – побывать в армии. 16:35. Время московское, уже через 3 минуты дождемся новую порцию лучших музыкальных хитов. Нам на Ретро-ФМ споют Альфавиль, Тайп и Игорь Иванов.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Также по Мамадышскому тракту от Клубной до проспекта Победы. И по Сибирскому тракту от Журналистов до Мира. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-06-7650-0. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки Retro FM.
9: 15+.

0: Но кто из нас не хочет жить долго и при этом оставаться вечно молодым, как герой этой песни, желательно от природы? Не только те, кто считает, что услуги косметологов слишком дорогие. Кто-то из наблюдательных людей как-то подметил, что жить долго чаще всего хотят именно те, кто при этом не хочет вести здоровый образ жизни. Не скажу по поводу здоровья физического, но вот здоровье душевное, если что, подправить нам на Ретро-ФМ всегда помогут любимые артисты, их лучшие песни. Это группа «Альфавиль». Продолжение уже через пару минут. До конца этого часа нам споют квартет «Абба» и группа «Комбинация». В Москве 16:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: 17.00 в Москве. Лада Дэнс и дуэт от Таван готовится открыть новый музыкальный час на Ретро FM через пару минут.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В следующем году в России ожидается увеличение минимального размера оплаты труда. Это приведет к росту ряда выплат, в первую очередь отпускных, командировочных, а также некоторых социальных пособий. Новый МРОТ составит от 29 до 31 тысячи рублей. Повышение МРОТ отразится на тех категориях выплат, где расчет ведется исходя из минимального заработка. Будут проиндексированы выплаты по беременности и родам, а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Началась серия заседаний экспертных клубов в Казанском IT-парке имени Ромеева. Открытие клуба кадровиков – это продолжение работы, в ходе которой формировалась электронная доска почета, учрежденная указом Раиса Татарстана, пишет московский комсомолец. Кадровики предприятий Татарстана могут общаться друг с другом, взаимодействовать с Министерством труда республики. На электронной доске почета Татарстана размещены имена татарстанцев из различных отраслей. Часть Приволжского района Казани с 20 по 21 августа останется без холодной воды. Плановые ограничения связаны с подключением участка водопровода по улице Гореева к централизованным сетям. Подача воды прекратится в 9 утра 20 августа и возобновится в 6 утра 21. Без воды останутся жители улиц Азамат, Гореева, Уныш, Ферма 2, Фермское шоссе, а также садового товарищества «Дружба», пишет московский комсомолец. 19 августа в Казани в Акбарс-арене пройдет футбольный матч. За победу сразятся клубы «Рубин» и московский «Спартак». В связи с этим для удобства болельщиков футбольный клуб организует подачу специальных шаттлов. С 16 до 18.20 шаттлы будут отходить от станции метро «Козья-Слобода». Со стороны улицы Чистопольская, 2, конечной точкой маршрута станет стадион «Акбарс-арена». В обратном направлении автобусы будут ждать пассажиров на станции футбольный стадион «Казань-арена» в 20.40, 20.50 и в 21.00. 1 час со стороны улицы Чистопольская, 79. По окончании матча также усилят работу общественного транспорта, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Тем, кто считает, что понедельник далеко не самый позитивный способ проводить 1/7 часть своей жизни, думаю, немного романтики не помешает. Более того, будет исключительно на пользу и поможет изменить мнение о сегодняшнем дне в лучшую сторону. Спасибо за настроение бит-квартету «Секрет» и Жене Белоусову со Стиви Вандером. Тоже спасибо скажем, но через несколько минут, когда прозвучат их лучшие песни здесь, на Ретро-ФМ. Я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, приятного вечера и яркого летнего настроения в Москве. 17:19.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: уже храни.
1: Многие из нас наверняка хотели бы, чтобы лето побыло с нами чуточку подольше. Но, увы, в некоторых случаях нам не помогут ни золотая рыбка, ни добрая фея, ни старик Хоттабыч. Тем не менее, еще 14 законных дней на календаре у лета есть. Женя Вилаусов на Ретро-ФМ, 17:35 в Москве.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Бутлерова от Курашова до Чернышевского. Также по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы. И по Декабристов от Чистопольской до Гагарина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0 плюс.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: о том, что сама судьба дает нам подсказки, какие-то знаки, помогающие принять верное решение, в том числе с кем идти по жизни. Группа Ace of Base на Retro FM. Всегда держитесь людей, которые могут легко нарисовать улыбку на вашем лице, друзья. И не забывайте благодарить их за те моменты, которые доставляют вам радость и позволяют чувствовать себя счастливым человеком, за приятные и добрые слова, что говорят. А доброе слово, оно и лечит, и вдохновляет, и даже усиливает чувства, о чем нам на Retro FM совсем скоро напомнит Фэнси и Александр Барыкин до конца этого музыкального часа. 17:49, время московское, я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, приятного понедельничного вечера.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
14: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: 6 вечера в Москве. Modern Talking и Самоцветы ждут нас впереди на Retro FM через пару быстрых минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В каждой школе России до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Деятельность подобных комиссий будет регулироваться региональными нормативными актами. Родители школьников в новом учебном году смогут обращаться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». С октября этого года на маршруте «Казань-Адлер» начнет курсировать двухэтажный пассажирский поезд. Ранее такие составы использовались только на направлениях Москва-Нижний Новгород, а также в сообщении с Казанью, Чебоксаром, Йошкар-Олу и Ижевском. Первый рейс из «Адлера» запланирован на 30 октября. Обратный состав отправится из Казани 2 ноября. Маршрут предусматривает остановки в Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. В Казани на неделю ограничат движение по объездной дороге вокруг стадиона «Акбарс-Арена» в связи с проведением международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Ограничения вступят в силу с полуночи 19 августа и продлятся до полуночи 26 августа, пишет московский «Комсомолец». При необходимости власти также планируют ввести дополнительное ограничение движения и парковки по улицам Чистопольская, Сибгата Хакима, проспект Ямашева и Арбузова. В Казанском экстрим-парке «Урам» 29 и 30 августа пройдет двухдневный фестиваль уличных культур «Урам-фест» в программе соревнования по экстремальным видам спорта. Танцевальные батлы, образовательные лекции, мастер-классы, маркет локальных брендов, выступления артистов и диджей-сеты. 29 августа начнется образовательная программа с участием профессиональных спортсменов, тренеров сборных команд и представителей индустрии уличной культуры и креативных индустрий. 30 августа пройдут финалы спортивных соревнований и танцевальные батлы, после чего фестиваль завершится большим концертом с участием федеральных и локальных артистов и диджей-сетами, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: Быстренько пробежаться по хитам знаменитой ливерпульской четверки помог нам проект Stars on 45. Отмечу, что одного такого попурри не хватило, чтобы даже близко охватить творчество группы Beatles, потому что поклонники их творчества из Голландии на этом не остановились. Впрочем, об этом расскажу, наверное, при случае как-нибудь в другой раз. 18:18, время московское. Через несколько минут послушаем на Ретро-ФМ мелодию служебного романа и Ф.Р. Дэвида. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗП СК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик по СК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Реклама.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
13: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21:00.
14: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка Ретро-ФМ.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Когда я пьян, я буйный.
1: Ну все, на гостиницах. Ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.

0: Маша! Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.
0: Пад-пад!

0: Не хандрим, друзья, выше нос, хвост пистолетом. Берем пример с героя этой песни группы Dire Straits, что шагает по жизни с улыбкой и гордо поднятой головой. Хотя никто не мешает нам под эту отчасти философскую историю с некоторой грустью оглянуться назад и вспомнить все самое лучшее с того, что уже было в нашей жизни. Ну и, конечно же, понадеяться на то, что все еще будет. 18:34, время московское. Кстати, о том, что будет дальше, уже через несколько минут свои лучшие песни нам на Retro FM споют Анна Аплавас, Игорь Иванов. А еще у нас, друзья, впереди целых две недели лета.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по Мамадырскому тракту от улицы Клубной до проспекта Победы. Также по Бутлерово от Профсоюзной до Чернышевского. И по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом. Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0 плюс.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
9: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама не ОО «Каргоби». ОГРН 128-720-26-63-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

0: Как бы ни было хорошо в прошлом, как бы здорово ни было в настоящем, обязательно стройте планы на будущее. Как, например, героиня этой песни Сандры. По крайней мере, она уже знает, с кем проведет свою дальнейшую жизнь. We'll be together. Мы будем вместе. Так называется этот хит, что звучит на Ретро-ФМ в 18.47. По московскому времени. Знаю точно, друзья, что следующие несколько часов вы проведете на Red FM в компании с Русланом Романовым. Ну а я, Олег Орлов, еще раз желаю вам, друзья, приятного вечера и прощаюсь до завтра.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
12: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага Зема Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте. Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
21: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: столице 19 часов. Далее Рики Повари, группа Браво и The Weather Girls на Ретро-ФМ через пару минут. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Росавиация планирует к 30-му году оснастить инфраструктурой для беспилотной авиации 35 регионов России. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Потемкин. В некоторых субъектах, например, в Татарстане, такая инфраструктура уже создана и может стать площадкой для развития маловысотной экономики. Также активно развивается беспилотная инфраструктура на Дальнем Востоке. В прошлом году было выполнено 178 тысяч полетов летательных аппаратов, что на 20% больше, чем в 2024 году. Минпросвещение разъяснило правила обучения во вторую смену. Ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также все классы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не могут учиться во вторую смену. Обучение во вторую смену допускается только для учеников вторых, четвертых и шестых, восьмых классов. При этом занятия должны завершаться не позднее 19:00. Также запрещено проведение нулевых уроков и обучение в три смены. Росреестр выявил более 500 сайтов-двойников, предлагающих платную продажу данных из ЕГРН. По закону такие сведения может предоставлять только само ведомство. За последние 6 лет заблокирован 531 такой ресурс, а в текущем году при участии Генпрокуратуры пресечена работа 6 сайтов. Отличить подделку можно по доменному имени, отсутствию входа через госуслуги и наличию рекламы с прайс-листами. Также Росреестр готовит законопроект о запрете создания сайтов-двойников картографических сервисов. Красная икра в сетевой рознице подорожала до рекордных 23,5 тысяч рублей за килограмм. Самая дорогая икра нерки продается по цене от 18,5 до 23,5 тысяч рублей. Икра киты 16,5-22,5 тысячи, а икра горбуши от 14,5 до почти 20 тысяч рублей за килограмм. Рост цен связан с рекордно низким выловом, на 60% меньше по сравнению с прошлым годом, что приведет к минимальному объему заготовки икры. При этом цены на прошлогоднюю икру остаются высокими, хотя ее срок годности истекает через несколько недель. И в Калифорнии прошел ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире». Победителем стала 6-летняя мопс Джинни Лу с обвисшим языком и выпученными глазами. Собака была найдена в горах Южной Кореи. Она любит греться на солнце и встречать гостей, а при виде своего отражения начинает кричать. Победительница получила $5000, кубок и поездку в Нью-Йорк, а ее фото появится на банках различных напитков. В этом году конкурс отметил 50-летие и популяризирует идею брать питомцев из приютов, прославляя их уникальность. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 1 копейка. Евро 98 рублей и 34 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

other girl. Uh-huh. And have we got news for you?

0: Ай, как же ваш понедельник, друзья? Позвольте поинтересоваться, готовы ли вы пойти со мной после насыщенного первого рабочего дня новой недели? Впрочем, вопрос, конечно, риторический. В том-то и фокус, что идти, ехать никуда не нужно, устраивайтесь поудобнее. Уровень громкости должен быть максимально комфортным. Ну а за музыкальную подборку не беспокойтесь, все будет, как всегда, в лучшем виде. Отличный отдых обеспечен всем, кто настроен на ретро-ФМ. Я Руслан Романов, с вами до полуночи.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани +15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно.

0: Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
2: Опа-па-па! Понеслась, родная!
3: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Надо полагать, ликуют поклонники группы «Бананарама» в общем этого хита, в частности. Конечно, кстати говоря, любимая Шизгара, равно как и другие суперхиты, становятся еще ближе и готовы звучать в самом отменном качестве. Нужно всего лишь скачать новое приложение «Ретро FM», быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, а еще подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации, а скачанные подкасты, кстати говоря, можно слушать даже когда нет интернета, что очень удобно. Прелесть, да и только. Радио Хаб, новое приложение Retro FM, ищите в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Вечеринка ретро-ФМ. Ровно в 21:00.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка ретро-ФМ.
10: Телефон рекламной службы ретро-ФМ 554-20.

0: Мелодии самые душевные, голоса пронзительные, удивительные, которые в результате, в совокупности дают нам, конечно же, песни, произведения, которые близки каждому из нас по-своему и наверняка ассоциируются с чем-то хорошим, напоминая о той или иной жизненной ситуации. В частности, композиция под названием «Kiss Me», которая продолжает наш вечерний эфир на Retro.fm. Вызывает... Лично у меня только положительные эмоции. Надеюсь, что вы солидарны, друзья. 19:48 на часах в столице. Далее Бонни Тайлер, Раф Лещенко. Уже через несколько минут не пропустите.
1: Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Совсем скоро на Ретро FM станцуем ламбаду и споем песню из фильма «Бриллиантовая рука» в столице 20.00. А сейчас узнаем итоговые новости. В студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Правительство России ежегодно выделяет около 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании Госсовета сегодня в Улан-Удэ также обсуждалась модернизация транспортного парка с использованием различных механизмов поддержки, включая льготный лизинг и казначейские инфраструктурные кредиты. Ключевым инструментом стало списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным займам при условии направления средств на транспортные цели. Посол КНР в Москве заявил о необходимости введения взаимного безвизового режима между Россией и Китаем на постоянной основе. Было отмечено, что после окончания текущего срока до конца 2027 года есть все основания для его продления. Напомню, что стороны взаимно ввели безвизовый режим для граждан друг друга, и Китай уже продлил его до 31 декабря 2027 года. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР на аналогичный срок. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в акватории побережья Камчатки. Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью до 3 баллов. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился примерно в 94 километрах от города на глубине 44 километра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Ранее также у побережья японского архипелага Кадзан также регистрировалось землетрясение магнитудой 5,4. ФАС проверит причины роста цен на строительную арматуру в России на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства. Совместный мониторинг с Минстроем и Минпромторгом зафиксировал увеличение стоимости на внутреннем рынке. В службе отметили, что рост цен связан с увеличением строительной активности при низких складских запасах арматуры, сформировавшихся из-за ожиданий рынка. Производителям направлены запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования. И исследование Мадридского университета показало, что люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще демонстрируют предпринимательский склад ума. В опросе участвовал 591 работающий взрослый из Испании, которые прошли тесты на предпринимательские склонности. Они чаще встречались у людей с высоким уровнем нарциссизма и психопатии. При этом исследование не доказывает причинно-следственную связь, а использует самоотчет и изучает участников в один момент времени. Для точных связей нужны более глубокие исследования. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 85 рублей и 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.
2: Ретро FM. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом...

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

безмятежном времяпрепровождении. Очень надеюсь, друзья, что к этому часу, к этой минуте вы завершили такие ваши дела, может быть, даже добрались до точки назначения и, вероятно, успели поужинать. Мне кажется, вот теперь строите планы, ну или просто отдыхаете под лучшую музыку на Ретро FM, что тоже замечательно, прекрасно. Отличного вечера понедельника всем, 20:20 практически в Москве. Я Руслан Романов, пламенно всех приветствую. Далее любимые композиции от Дмитрия Маликова, а также Black с хитом Wonderful Life у нас через несколько

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
11: 12+.
12: RetroFM.

0: не думали вы, друзья, что вечер понедельника может быть даже вот несколько энергичным, судя по этим зажигательным ритмам? А я вам скажу, то ли еще будет. Главное, оставайтесь с нами на Retro FM. Лучшая музыка собрана только здесь у нас. 20:35 практически в столице. Скоро трио Sting, Rod Stewart и Брайан Адамс с великолепной любовной историей, балладой. Ну и, конечно же, песня в исполнении Аиды Ведищевой у нас прямо по курсу. Идем далее.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
12: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20. Реклама Нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на Фрэш.ру. В салонах 16+.
13: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
14: Retro FM.

0: может вдохновить на жаркие танцы, так это великолепный Майкл Джексон, что доказывают и миллионы поклонников по всему миру, танцующих, конечно же, ну и вообще все творчество короля поп-музыки в целом. Эти ритмы и мелодии едва ли оставят вас равнодушными, ну а в данном случае еще и меня, в частности, подталкивают напомнить вам о том, что буквально через 10 с небольшим минут в нашем эфире стартует вечеринка RetroFM, уникальный супермикс из лучшей дискотечной музыки уже готов, собран для вас и будет заряжен, начиная с 21 часа до самой полуночи в нашем эфире. Не пропустите, так что вот все, как говорится, совпало как нельзя лучше в данном случае. До старта вечеринки услышим еще команду The Platters и Криса Кельми на RetroFM.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.

0: Один из тех многочисленных случаев, когда суперхит рождается по результатам глобальной переработки оригинальной версии композиции. Так поступил и норвежский дуэт под названием Madcon, продемонстрировав миру свое видение песни Begging спустя 4 десятилетия после выхода первоначальной версии. Впрочем, этот вариант, справедливости ради, отмечу, мир увидел уже почти 20 лет назад. Вот такие истории наполняют вечеринку Retro-FM, которая продолжается в столице 21.20. Я Руслан Романов, вас приветствую.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на

0: smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третья очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

Песня, которая напоминает нам, в какое время суток в эфире вечеринка Retro FM. Но темнота в данном случае друг, как говорится, всех, кто настроен на лучшую дискотечную музыку. Так что «Ла Луна» — это в определенной степени наш с вами ориентир и знак того, что танцы где-то происходят, а именно здесь у нас на вечеринке Retro FM. 21:34. Время московское. Я Руслан Романов. Пламенный вам привет. Мы танцуем до полуночи. Все как обычно.

Вот уж действительно неожиданно, особенно для Сочи. Пусть, пожалуй, только в песне останется эта трогательная картина, а нам все же хотелось бы вот этот момент отложить на самую отдаленную перспективу. По крайней мере, для начала бабье лето неплохо было бы лицезреть, ну а там уж и все остальное. Завершаем с вами пока лишь только 17 августа, понедельник, лучшей танцевальной музыкой здесь на вечеринке Ретро-ФМ. Всем пламенный привет и здравствуйте. Танцы продолжаются до полуночи. Не расходимся.

0: Приветствую всех, кто не пропускает вечеринку Ретро-ФМ даже по понедельникам. Очевидно, сегодня собрались все, кому не безразлично лучшая танцевальная музыка. И не только, а значит, думаю, что не лишним будет напомнить и про новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков – все это бесплатно и без регистрации. Скачанные подкасты можно даже слушать, когда нет интернета, что очень удобно. Радио Хаб – новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте, устанавливайте и слушайте любимую радиостанцию, где бы вы ни находились в любой момент времени.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
15: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
16: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: Ищите уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е.
6: 12+.
0: Ретро-ФМ.

0: Песни, которые мы не просто знаем и любим, а без которых себя уже не представляем в принципе. И пусть годы детские прошли, и все мы подросли и повзрослели, а эти мелодии и слова в наших сердцах навсегда, в том числе благодаря и группе «Иванушки Интернешнл», конечно же, разумеется. 22 часа 34 минуты в Москве. Это вечеринка «Ретро FM». Приветствую всех, кому не спится. Танцуйте с нами до самой полуночи.
1: Реклама. Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Но когда, если не на вечеринке ретро-ФМ, и обнимать и к сердцу прижимать, помимо того, чтобы танцевать? Конечно же, вот примерно так и проводим время под лучшую дискотечную музыку. Здесь с 21 часа и до полуночи уникальный микс звучит специально для вас 3 часа напролет. Это ли не чудо, друзья? 22:50. Время точное столичное.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: Абсолютно уникальный музыкальный почерк, фирменная манера и чаще всего неповторимые тембры. Голос отличаются в произведениях группы Yellow. Потрясающие данные демонстрирует нам коллектив. Продолжение уникального микса и вечеринки Retro FM, соответственно, 23:18 столица. Всем здравствуйте, доброго времени суток. Танцы продолжаются до полуночи.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
0: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани 554-20.

0: А вот на вечеринке Ретро-ФМ ждать особо никого и не придется, потому как все уже тоже здесь ежедневно с 21 часа и до полуночи. Все ценители лучшей дискотечной музыки, не сговариваясь, настраиваются на уникальный микс, что более чем понятно и логично. 23:33 в Москве. Танцы продолжаются до полуночи. Напоминаю, так что, друзья, сделайте громче, если это уместно, конечно.
1: Реклама. Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

Самая лучшая, причем танцевальная музыка, наполняет уникальный микс традиционно здесь, на вечеринке Retro FM. В очередной раз мы с вами в этом убедились, друзья. Впрочем, прямо по курсу еще бесконечное количество таких встреч ежедневно с 21 до полуночи по московскому времени для вас танцы. Я, Руслан Романов, смену завершаю. С полуночи встречайте Андрея Мареева на Retro FM.

Ну а чего скромничать, друзья? Действительно, ночь у нас намечается всем ночам ночь. В плане музыкальной составляющей, в плане настроения уж совершенно точно сдавать позиции не будем. А зачем? Ансамбль Joy на Retro FM в 0 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Рад вас поприветствовать, друзья. Пожелать вам отлично провести это время под любимую музыку. Совсем скоро услышим Сандру, Михаила Боярского и Энрике Иглесиаса на Retro FM.

0: еще здорово, когда не просто погорячее, а еще и в любой момент, в любом месте и без каких-либо преград и ограничений. Это я к чему, друзья? Это к тому, что можно и нужно скачивать новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже в офлайне, то есть когда нет интернета. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Друзья, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

Можно, конечно, и руки вверх поднять, и ногами подрыгать. Главное, не топайте сильно, друзья, и с громкостью, в принципе, поаккуратнее. Все-таки время позднее. Без 10 час ночи в столице уже. Это Army of Lovers и их версия знаменитого оттавановского мега-хита. Скоро услышим Стинга и Андрея Миронова на Ретро-ФМ.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

И ведь эта мелодия, вот прямо сейчас представленная в исполнении оркестра под чутким управлением Джеймса Ласта, она представлена в огромнейшем количестве исполнений, и с текстом, и без него. Но вот у меня единственная ассоциация, самая первая, что называется, с первых трех нот, это цирковое выступление. Клоунада, акробаты, фокусники, кто угодно. Но именно с цирком ассоциируется эта мелодия под названием «Little Man». 1:20 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи вам, друзья. Скоро Владимир Высоцкий, Джимми Саммервиль и Шура.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две кар.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

0: а кто ж не хочет жить вечно молодым? Пусть даже и не вечно, но все-таки с сохранением функциональности, бодрости не только духа, но и тела. Альфавиль на Ретро-ФМ в 1:35. Дальше, друзья, услышим также вечно молодые песни от группы Кино, дуэта Мэйвуд и норвежского трио А-Ха.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Всегда рядом. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

хотел было сказать, как я люблю эту песню Виктора Цоя, а потом понял, что, в общем-то, все песни из репертуара группы «Кино» я могу охарактеризовать именно так. Ну, что поделать, старый-старый киноман. 1:50 в столице. Всем желаю доброй ночи, друзья, и чтобы дом стоял, и свет горел, и чтобы печаль была, если только светлая.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

оно всегда лучше. Вот так вот открывают большущий секрет шоу-бизнеса группа Opus на Retro FM. 2 часа и 20 минут. Ну, кто же в этом сомневался бы? Оно и слушателю, и зрителю тоже гораздо приятнее, когда артист живьем выступает. Скоро Рой Орбисон, Лев Лещенко и дуэт Roxette.

0: И строевым шагом красотки шагают. Рой Орбисон на Ретро FM в 2 часа и почти 35 минут. И хотя в ночи строем шагать как-то, ну, сложно придумать причину, тем не менее, кто-то, возможно, так танцует. Кто-то так расслабляется, кто-то отдыхает. Скоро Доктор Албан, группа Dire Straits и Мираж на Ретро FM. Доброй ночи вам, друзья.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро FM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро FM. 12+.

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, ну или как минимум предположить, что хорошо там уживется, кто о своей жизни рассказывает пританцовывая, ну или даже не пританцовывая, а отплясывая. Доктор Албан на Ретро-ФМ в 2 часа и почти 50 минут. Дальше, друзья, услышим Саманту Фокс и ансамбль «Синяя птица».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.